0: душевное на дорожном.
1: Всем привет, с вами Тони, и мы с вами вместе в пути на дорожном радио. И я желаю вам прекрасного настроения.

Дорожное радио. Симферополь 91 и

0: Звезды дорожного радио. С вами «Вместе в пути».
1: Здравствуйте! С вами на волнах дорожного радио Олег Газманов. Желаю вам удачи в

Дорожное радио. Симферополь 91 и

Водитель, помни, если слипаются глаза, остановись, где разрешено. Устал? Отдохни. Дорожная.

У каждого есть огонек, он сердце согревает. Туманы тьму ночных дорог собою освещает. У каждого есть уголок, где сердце чаще бьется, где отчий дом родной порог, и он не продается.

Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Дорожное радио.

0: Well, Bobby, we're just getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
2: Дорожное радио представляет. Впервые в России. Каждый час песня.

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
2: О главном.
1: Обострилось противостояние США и Ирана в Ормузском проливе. Центральное командование США сообщило, что американские военные начали наносить дополнительные удары по нескольким целям в Иране. В свою очередь, Высшее объединенное военное командование Ирана закрыло для всех судов Ормузский пролив. Как утверждает Axios, цель Вашингтона – с помощью новых ударов надавить на Тегеран, чтобы тот изменил свою позицию на переговорах.
0: Здравоохранение.
1: Минздрав изменил перечень специальностей работников, имеющих медицинское и фармацевтическое образование. В перечень добавлено более 15 новых компетенций. В их числе аналитическая токсикология, медицинская биология, медицинский массаж и прочие. Кроме того, с 1 сентября будущего года в перечень войдет паллиативная медицинская помощь.
0: Россия.
1: Новое голосование за дизайн купюры номиналом 500 рублей может быть проведено осенью. Об этом рассказал глава Думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков. В прошлый раз дизайн 500-рублевки выбирали в октябре минувшего года. Тогда Центробанк остановил голосование из-за накрутки голосов.
0: Спорт.
1: Баскетбольный ЦСКА стал чемпионом единой лиги ВТБ. Накануне в четвертом матче финальной серии против «Уникса» в Казани армейцы победили соперника со счетом 102-76 и завершили серию, обыграв казанцев в четырех встречах подряд. Сегодня начинают курсировать поезда, связывающие Бухарест со Стамбулом, Софией и Варной. Билеты предлагают на сайтах турецких железных дорог и румынского оператора. Турецкий перевозчик выставил на линию спальные вагоны с четырехместными купе и кондиционерами. Билет стоит от $90. Поезда из Софии и Варны в Бухарест – это болгарские сидячие вагоны без кондиционеров и сервиса, с билетом минимум за $30. Весь путь между Стамбулом и Бухарестом занимает около 20 часов. Вы слушали новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
0: Новости на Дорожном радио.

0: за столом поют.
1: Вместе, вместе в пути, вместе.
2: Дорожное радио.

Дорожное радио. Симферополь 91.5 FM. Вместе в пути. Дорожное радио.

Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Дорожное радио.

0: Новости. Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
2: О главном.
1: Сегодня стартует чемпионат мира по футболу. Турнир пройдет на стадионах трех стран – Мексики, Канады и США. Матч открытия начнется в 10 вечера по Москве. В Мехико встретятся национальные команды Мексики и ЮАР. В чемпионате участвует 48 команд. Будет сыграно 104 матча. На предварительном этапе будет 12 квартетов. По две лучшие сборные от каждой группы выходят в плей-офф. К ним присоединятся еще 8 команд с третьих мест в группах – лучшими соревновательными показателями. Чемпион мира определится 19 июля.
2: Мир.
1: Иран ответил на удары США. Как следует из заявления пресс-службы Корпуса Стражи Исламской Революции, иранские силы атаковали 18 целей на американских базах в регионе Ближнего Востока, в том числе в Кувейте. После вторжения армии США на юг Ирана, 5-й флот ВМС США в Бахрейне подвергся атакам беспилотников иранской армии. В то же время Центральное командование вооруженных сил США заявило о завершении новой волны ударов по Ирану. Об этом сообщают зарубежные медиа.
2: Туризм.
1: Число планируемых россиянами поездок в праздничные дни с 12 по 14 июня выросло за год на 5%. Об этом газете «Известия» сообщили в сервисе «Островок». По его данным, наиболее популярными направлениями для коротких поездок у россиян остаются Нижний Новгород и Кострома, а также Ярославль, Суздаль и Екатеринбург. Спросом пользуются поездки в Москву, Петербург, Казань, Тулу, Псков и Новосибирск.
2: Транспорт.
1: Между центральным районом Сочи и Адлером вновь запустят регулярное морское сообщение. О запуске этим летом данного маршрута сообщил глава Сочи Андрей Прошунин. Пассажиров будут перевозить скоростные суда на подводных крыльях «Комета». Их рейсы должны разгрузить автомобильные дороги в разгар курортного сезона. Морское такси будет курсировать по вторникам и четвергам. Вы слушали новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
0: Новости на Дорожном радио.

0: Реклама. Сеть автомаркетов 12 вольт. Шины, диски, аккумуляторы, моторные масла. Напрямую от производителей. Шиномонтаж, замена масла, подбор и установка АКБ. Сеть автомаркетов 12 вольт. Симферополь, Русская 140/1, Кичкемецкая 80 и Фатарийская 183.
1: Жилой комплекс «Парк Сити» в самом центре Симферополя. Сданы в эксплуатацию первые корпуса. Количество квартир ограничено. Успейте приобрести. «Парк Сити» — это собственный детский сад, подземный паркинг, развитая инфраструктура и торговый центр. Комфортный дом для всей семьи. Подробнее по телефону +7 978 890 0003 или в офисе «Профессионал Строй». Проектная декларация на наш дом РФ. Застройщик УСЗ «Профессионал Строй».
2: Мне приснился сон, ипотека под 2,2%, без скрытых платежей, и квартира не дорожает.
3: В городе мира сны сбываются. Только до конца июня ипотека под 2,2% на 1, 2 или 3-комнатные квартиры. Количество лотов ограничено.
2: Город мира. Место счастливых семей. Карбон. +7 978 300 75 75.
4: Застройщик ООО «СЗ Рич Плюс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Ипотеку предоставляет банк ВТБ ПАО. ПСК от 20,154 до 27,173% на 23.04.2026.
5: Изучите полные условия кредита на сайте vtb.ru и город-мира.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978. Дорожное радио.

0: Реклама. Путешествовать решили? Лучший способ и простой – быть всегда автомобильным. Транспорт свой вести с собой.
1: Воспользуйтесь услугой перевозки автомобилей и мотоциклов в вагонах автомобилевозах по самым популярным маршрутам. Подробности на rjd.ru в разделе «Услуги и сервисы». Путешествовать по России лучше поездом. Федеральная пассажирская компания.
2: Вечное премиальное обслуживание. Альфа-онли от Альфа-банка. Получите премиальный статус и безупречный сервис – навсегда. Альфа Онли. АО Альфа-банк.
3: Как бы ни менялся твой маршрут, Тэнк 500 остается надежным партнером. Мощь под капотом, простор в салоне, стиль в деталях. Премиальный рамный внедорожник дает уверенность на каждом километре. Специальные предложения на покупку только до конца июня. Тэнк 500. Веди за собой.
4: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Tank. Реклама ООО Great Wall Motors.
5: Когда совсем не тянет оплачивать связь деньгами, начинаешь тянуть время, резину и даже кота за хвост. Может, тогда связь за спасибо? Да пожалуйста! Оплачивайте до 99% стоимости тарифа Сбермобайла бонусами спасибо. ООО «Сбербанк Телеком» ГРН 116-77-46-30-54-30, город Москва. Остаток стоимости тарифа оплачивается рублями. Предложение для участников программы «Сберспасибо» оказывает АО «ЦПЛ» при авторизации по «СберАйди». Подробнее «Сбермобайл.ру».
6: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
7: Jack Т9. Пикап номер один. Полный привод. Восьмиступенчатый автомат. 224 лошадиные силы. От 3 619 000 рублей. Jack Т9. Победитель премии внедорожник года 2025. Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackcar.ru.
8: Все сложится с новым кроссовером Tenet Т4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet Т4L. Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
9: Цена действительно на модель Tenet Т4L. Комплектация «Актив» 2026 года выпуска.
10: Это уже третий килограмм сочной черешни из самоката. Или только третий. Ладно, еще ягодку. Ну и еще.
11: Наслаждайтесь ягодными вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут. О, умный ритейл. ОГРН 117-78. 847-26-1602. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
12: Почему именно фастбэк кроссовер Амода C5? Потому что он красивый и умный. У него невероятный дизайн, который приковывает взгляды. Продвинутая мультимедийная система, комфортные спортивные сиденья и непревзойденная безопасность. Почему именно сейчас? Потому что лето. Пора путешествовать и быть счастливыми. И потому что минимальная цена на Амода C5 всего 2 249 тысяч рублей. Только в июне. Амода C5. Управляй будущим.
4: Подробности у официальных дилеров и на сайте amoda.ru.
13: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
0: Дорожное радио. Где-то далее.

0: Реклама.
1: Пляж «Лазурный берег» – это все, что нужно для незабываемого отдыха. Чистое море, золотой песок, развитая инфраструктура и комфорт. Пляж «Лазурный берег» ждет тебя. Евпатория, заезд открыт через набережную Лазурную и аллею Дружбы.
2: Сочный шашлык. Изысканный овощной микс, ароматный барбекю и стейк. Ничто так не подчеркивает вкус ваших любимых блюд, как продукция торговой марки «Олис». «Олис». Секрет вашей кухни. «Олис». Всегда кстати к вашему столу.
3: Мне приснился сон, ипотека под 2,2%, без скрытых платежей, и квартира не дорожает.
4: В городе мира сны сбываются. Только до конца июня ипотека под 2,2% на 1, 2 или 3-комнатные квартиры. Количество лотов ограничено.
3: Город мира. Место счастливых семей. Карбон. Плюс 7 978 30 75 75.
5: Застройщик ООО «СЗ Рич» плюс проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Ипотеку предоставляет банк ВТБ ПАО. ПСК от 20,154 до 27,173% на 23.04.2026.
6: Изучите полные условия кредита на сайте vtb.ru и город-мира.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Крым Золото открывает свадебный сезон.
8: При покупке пары обручальных колец, памятный подарок и розыгрыш фотосессии молодоженам.
7: Крым Золото. Всегда отличная цена.
9: Подробности об организаторе, правилах, сроках, месте проведения, количестве и порядке получения призов уточняйте в магазинах сети.
10: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978.
11: Дорожное радио.

0: Реклама. Жилой комплекс «Море в Евпатории» – это море возможностей и море впечатлений. Всего за 1758 рублей в месяц. Да-да, вы не ослышались. Траншевая ипотека, лояльный первоначальный взнос. Выбирайте уверенно. Выбирайте ЖК «Море». Застройщик ООО «СЗ НДК «Море». Проектная декларация на наш.дом.рф. Ипотеку предоставляет ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на морекраймия.ру и на сбербанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Сливочное масло «Вкус детства». Знакомство на всю жизнь.
2: Покупай новую «Ниву Легенду». Восхищайся крымским летом. В Симферополь «Лада» всего от 783 тысяч рублей. Официальный дилерский центр «Симферополь «Лада» на Бородина 36. Подробности 8 978 076 32 00 и на сайте krym.lada.ru.
3: Указана стоимость «Лада Нива Легенда» классик 2026 года выпуска до 30 июня с учетом выгоды 20% по государственной программе автокредитования при покупке по программе «Трейдин». АО «Автофинансбанк». Не оферта.
4: Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Техносервис.
7: Для некоторых счастье звучит так. Или так. Может, вот так. Но лучше так. Квартиры в готовом доме ЖК «Пятый элемент». Мы знаем о счастье все. Подари себе и близким ключи от счастья. Подробности на сайте jk5element.rf или по телефону плюс 7 978 555 50 50.
3: Застройщик ООО «ЗСК «Статус Авал». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
8: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе 207-27-97. Код города 978.
9: Дорожное радио.

0: Реклама.
1: Путешествовать решили? Лучший способ и простой – быть всегда автомобильным. Транспорт свой вести с собой.
2: Воспользуйтесь услугой перевозки автомобилей и мотоциклов в вагонах автомобилевозах по самым популярным маршрутам. Подробности на rjd.ru в разделе «Услуги и сервисы». Путешествовать по России лучше поездом. Федеральная пассажирская компания.
3: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости?
4: Столько условий.
5: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
6: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Тбанк. Подробнее на tbank.ru.
7: Как бы ни менялся твой маршрут, Тэнк 500 остается надежным партнером. Мощь под капотом, простор в салоне, стиль в деталях. Премиальный рамный внедорожник дает уверенность на каждом километре. Специальные предложения на покупку только до конца июня. Тэнк 500. Веди за собой.
6: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО Great Wall Motors.
8: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Тбанке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Тбанк. АО Тбанк.
9: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. «Лада Нива Тревел» от 1 миллиона 75 тысяч рублей. И «Лада Нива Леджент» от 784 тысяч рублей. Больше летних открытий и приключений. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
10: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один.
1: Акция 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
2: Лента – поставщик шашлыка номер один и выбор миллионов покупателей. Всегда свежее мясо от проверенных поставщиков и более 70 видов стейков. Гарантия качества, подтвержденная признанными экспертами.
3: Подоле трат в кошельке покупателя в категории шашлыки по итогам исследования Ранирска. Модель за 2025 год.
4: В ленте!
5: Все сложится с новым кроссовером Данет Т4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Данет Т4L. Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
6: Цена действительно на модель Данет Т4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
7: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке.
8: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
9: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
10: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
11: Дорожное радио.

0: душевное на дорожном.
1: С вами на волнах Дорожного радио Юрий Антонов. Желаю вам хорошего дня и всего самого хорошего.

0: Реклама. Предгорье Крыма. Ваше любимое сливочное масло.
1: Жилой комплекс «Парк Сити» в самом центре Симферополя. Сданы в эксплуатацию первые корпуса. Количество квартир ограничено. Успейте приобрести. «Парк Сити» — это собственный детский сад, подземный паркинг, развитая инфраструктура и торговый центр. Комфортный дом для всей семьи. Подробнее по телефону плюс 7 978 890 0003 или в офисе «Профессионал Строй». Проектная декларация на наш дом РФ. Застройщик ОСЗ «Профессионал Строй».
2: Есть моменты, которые хочется прожить медленнее, когда все простое становится особенным. Нежное сливочное масло Golden Rich. Golden Rich. Жизнь раскрывается в ощущениях.
0: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978. Дорожное радио.

года, но соседка этим гостем дорожит. То поправит скатерть, то вздохнет не кстати, то смутится, что не острые ножи. Он мужчина разведенный, и она разведена.

сегодня, не уйти сегодня. Он бы мог совсем остаться, да и жить. Все не так досадно, может, жили б складно. Ах,

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
2: О главном.
1: Сегодня стартует чемпионат мира по футболу. Турнир пройдет на стадионах трех стран – Мексики, Канады и США. Матч открытия начнется в 10 вечера по Москве. В Мехико встретятся национальные команды Мексики и ЮАР. В чемпионате участвует 48 команд. Будет сыграно 104 матча. На предварительном этапе будет 12 квартетов. По две лучшие сборные от каждой группы выходят в плей-офф. К ним присоединятся еще 8 команд с третьих мест в группах с лучшими соревновательными показателями. Чемпион мира определится 19 июля.
2: Мир.
1: Иран ответил на удары США. Как следует из заявления пресс-службы Корпуса Стражи Исламской Революции, иранские силы атаковали 18 целей на американских базах в регионе Ближнего Востока, в том числе в Кувейте. После вторжения армии США на юг Ирана, 5-й флот ВМС США в Бахрейне подвергся атакам беспилотников иранской армии. В то же время Центральное командование вооруженных сил США заявило о завершении новой волны ударов по Ирану. Об этом сообщают зарубежные медиа.
2: Туризм.
1: Число планируемых россиянами поездок в праздничные дни с 12 по 14 июня выросло за год на 5%. Об этом газете «Известия» сообщили в сервисе «Островок». По его данным, наиболее популярными направлениями для коротких поездок у россиян остаются Нижний Новгород и Кострома, а также Ярославль, Суздаль и Екатеринбург. Спросом пользуются поездки в Москву, Петербург, Казань, Тулу, Псков и Новосибирск.
2: Транспорт.
1: Между центральным районом Сочи и Адлером вновь запустят регулярное морское сообщение. О запуске этим летом данного маршрута сообщил глава Сочи Андрей Прошунин. Пассажиров будут перевозить скоростные суда на подводных крыльях «Комета». Их рейсы должны разгрузить автомобильные дороги в разгар курортного сезона. Морское такси будет курсировать по вторникам и четвергам. Вы слушали новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
0: Новости на Дорожном радио.

0: Реклама. Сеть автомаркетов 12 вольт. Шины, диски, аккумуляторы, моторные масла. Напрямую от производителей. Шиномонтаж, замена масла, подбор и установка АКБ. Сеть автомаркетов 12 вольт. Симферополь, Русская 140/1, Кичкемецкая 80 и Фатарийская 183.
1: Сливочное масло «Крымская ферма». Это все мое, родное.
2: «Крым Золото» открывает свадебный сезон.
3: При покупке пары обручальных колец, памятный подарок и розыгрыш фотосессии молодоженам.
2: «Крым Золото» – всегда отличная цена.
4: Подробности об организаторе, правилах, сроках, месте проведения, количестве и порядке получения призов уточняйте в магазинах сети.
5: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978.
6: Дорожное радио.

0: Реклама. Путешествовать решили? Лучший способ и простой – быть всегда автомобильным. Транспорт свой вести с собой.
1: Воспользуйтесь услугой перевозки автомобилей и мотоциклов в вагонах-автомобилевозах по самым популярным маршрутам. Подробности на rjd.ru в разделе «Услуги и сервисы». Путешествовать по России лучше поездом. Федеральная пассажирская компания.
2: Вечное премиальное обслуживание. Альфа-онли от Альфа-банка. Получите премиальный статус и безупречный сервис – навсегда. Альфа Онли. АО Альфа-Банк.
3: Первое правило Хавейл F7. Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета. И зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Хавейл F7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
4: 14,6-дюймовый мультимедиа доступна для комплектации премиум технопьюз. Указана максимальная рекомендованная цена перепродажи автомобиля Хавейл F7 2026 модельного года не является объектом и действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров Хавейл Сити на сайте хавейл.ру. 13+.
5: Хочу. Терек включает «Хочу».
6: Хочу утреннюю чашку клубники.
5: Хочу съесть сэндвич на балконе.
7: Хочу чипсиков.
8: Но полезных.
5: У каждого свое «Хочу». Я, Дмитрий Медведев, директор по маркетингу «Перекрестку», уверен, что в нашем супермаркете каждый найдет ответ на свое «Хочу». Все самое вкусное и необычное уже на полках. Пробуй и заряжайся энергией лета, открытий и пользы. «Перекресток» с доставкой. Включай «Хочу».
4: А утро готов «Перекресток». ОГРН 102-770-03-44-93. Москва, улица Средняя Третьяковская, дом 28, строение 4.
9: Зачисляй, храни, трать.
10: Не нужно учить попугая, чтобы запомнить. Зачисляй, храни и трать с ВТБ, чтобы условия были еще лучше. Больше категорий кэшбэка, повышенная ставка по сбережениям и другие преимущества. ВТБ.
11: Врасти с ВТБ на уровнях серебряной и золотой выгоды с лучшим наполнением. Для перехода нужно выполнить 2 из 3 действий. Зачисляй, храни или трать. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
12: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
13: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
14: «Джетур Т1». Кроссовер повышенной проходимости для путешествий. Интеллектуальная система полного привода и мощный двигатель. Современные технологии безопасности и комфорта. Выбирайте свой Jetour T1. Цена 3 миллионов 520 тысяч рублей. Jetour T1. Безгранично близко.
4: Действительно до 30 июня. Цена указана с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Мотор Рус».
15: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
0: Дорожное радио.

0: Реклама.
1: Пляж «Лазурный берег» – это все, что нужно для незабываемого отдыха. Чистое море, золотой песок, развитая инфраструктура и комфорт. Пляж «Лазурный берег» ждет тебя. Евпатория, заезд открыт через набережную Лазурную и аллею Дружбы.
2: Для некоторых счастье звучит так. Или так. Может, вот так. Но лучше так. Квартиры в готовом доме ЖК «Пятый элемент». Мы знаем о счастье все. Подари себе и близким ключи от счастья. Подробности на сайте jk5element.rf или по телефону +7 978 555 50 50. Застройщик ООО «ЗСК «Статус Абалтак». На декларации размещена на сайте nash.com.rf.
3: Полюбуйся ими. Они идеальны. Да, кетчуп и майонез торговой марки «Олис» созданы для отдыха. Сделай свой пикник максимально вкусным с кетчупом и майонезом торговой марки «Олис». Торговая марка «Олис» всегда, кстати, к вашему столу.
4: Жилой комплекс «Море» в Евпатории. Ваше море всегда рядом. Летнее акционное предложение от группы компаний «Дом». Скидка 5% на квартиры для каждой семьи с 1 июня по 8 июля 2026 года. Концепция прежняя. Море, комфорт и качество. ЖК «Море» – не просто квартиры, а часть счастливой семейной истории. Все условия акции на morekraimea.ru. Застройщик ООО «СЗ НДК «Море». Проектная декларация на nash.dom.rf.
5: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978.
6: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
0: О главном.
1: Президенту США Дональду Трампу срочно нужны деньги на военные цели. Американский лидер призвал Конгресс одобрить выделение 350 миллиардов долларов на нужды Пентагона. Трамп заявил, что дополнительные средства необходимы для модернизации вооруженных сил США.
0: Мир.
1: Болгария вновь приостановила антироссийские санкции для поставки запчастей на атомную станцию «Козлодуй». Правительство Болгарии подписало соответствующий указ. В предыдущий раз приостановка санкций для закупки оборудования состоялась в конце марта. Значительная часть системы оборудования, названной АЭС, имеет российское происхождение. Поэтому некоторые контракты по ремонту станции надо заключать с российскими подрядчиками.
0: Россия.
1: Мошенники часто используют для обмана схему с маркетплейсами. Около 20% опрошенных россиян сталкивались с поддельными сайтами маркетплейсов и фишинговыми страницами, имитирующими известные торговые площадки. Почти 15% рассказали, что получали сообщения или звонки, якобы от службы доставки, с просьбой подтвердить заказ или назвать код из СМС. Об этом сообщает сервис выберу.ру.
0: Туризм.
1: Компания РЖД готовит запуск туристических поездов в Китай. Как рассказал заместитель генерального директора холдинга Иван Колесников, это должно произойти в следующем году. Пассажирам предложат повышенный уровень комфорта, включая спальные вагоны с душем, ресторан, караоке, бар и спа. Стоимость поездок пока не раскрывается.
0: Транспорт.
1: Аэропорт Нижнего Новгорода подал заявку на подключение сервиса прохода на посадку по биометрии. Этот сервис может заработать здесь уже в нынешнем году. Об этом заявил глава Минтранса Андрей Никитин. По словам министра, со временем к сервису подключатся многие крупные российские аэропорты. Биометрия уже работает в Шереметьеве и Пулкове. Вы слушали новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
0: Новости на Дорожном радио.

0: Реклама.
1: Есть моменты, которые хочется прожить медленнее, когда все простое становится особенным. Нежное сливочное масло Golden Rich. Golden Rich. Жизнь раскрывается в ощущениях.
0: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978. Дорожное радио.

0: Реклама. Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69. Дорожное радио.
1: Если б я был султан, я б имел трех жен и тройной красотой был бы окружен. Но с другой стороны, при таких делах столько бед и забот. Ах, спаси!

Зульфия мой халат гладит у доски. Шьет Гюли, а Фатима штопает носки. Три жены, красота, что ни говори, но с другой стороны, теща тоже три.

Как быть нам, султанам, ясность тут нужна. Сколько жен в самый раз, три или одна? На вопрос на такой есть ответ простой. Если б я был султан, был бы холостой. Неплохо.

0: «Пятерочка» на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, я Владимир Лебедев. Через несколько минут в программе «Запаска» расскажу о том, как завести автомат с толкача и почему крокодил – правильный зверь. Не пропустите, программа начнется в середине часа.
0: Реклама. Сеть автомаркетов 12 вольт. Шины, диски, аккумуляторы, моторные масла. Напрямую от производителей. Шиномонтаж, замена масла, подбор и установка АКБ. Сеть автомаркетов 12 вольт. Симферополь, Русская 140/1, Кичкемецкая 80 и Фатарийская 183. Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978. Дорожное радио.

0: Дорожное радио представляет «Запаска». Программа об автомобилях, водителях и пешеходах.
1: Здравствуйте. На Дорожном радио программа «Запаска». Сегодня в выпуске. Три способа завести автомобиль с автоматом. От классики до безумия. С вами Владимир Лебедев. Поехали. Представьте ситуацию. На вашем автомобиле с АКПП сел аккумулятор. От города вы далеко. Самым действенным и разумным способом завести машину, оборудованную автоматической коробкой передач, является так называемая прикурка. Для новичков объясню процедуру. Понадобится автомобиль-донор с исправным аккумулятором и провода для прикуривания, толстые и с мощными крокодилами. При подключении проводов к машинам двигатели должны быть заглушены. Сначала соединяют плюс аккумулятора донора с плюсом заводимой машины, затем минус. Да, минус на заводимой машине лучше подключить на корпус двигателя. Заводим двигатель донора и ждем несколько минут, чтобы аккумулятор вашей машины мог немного подзарядиться. После успешного запуска снимаем провода. Отсоединяет провода также по одному. Минус, затем плюс. Сначала от донора, потом от заводимой машины. Теперь можно ехать. Кто бы что ни говорил, но завести машину с автоматом с толкача вполне возможно. Для этого при помощи буксирного троса прицепляем наш автомобиль к тянущей машине. Селектор автомата переводим в положение N. Разгоняем автомобиль до 30 км в час и движемся с такой скоростью 2 минуты. Затем переводим селектор коробки передач в положение Drive, или если есть 2. После запуска двигателя переводим селектор автомата в положение N и подаем сигнал для остановки водителю тянущего автомобиля. А теперь внимание, немного тонкостей. При заводке с толкача после первой неудачной попытки выждите минут 15, не меньше, чтобы остыла коробка передач, после чего заводку можно повторить. А вот третью попытку делать не рекомендуется. Итак, все на грани фола. Так что заказывайте эвакуатор. А теперь экзотика. Предлагаю вашему вниманию механический способ завести машину с автоматом. На двигателе со стороны противоположной коробки передач находятся шкивы привода вспомогательных агрегатов. Генератор, кондиционер, насос гидроусилителя и так далее. В действие они приводятся ремнями. Если ремней несколько и крайний не приводит в движение генератор, то смело снимаем его и плотно наматываем на шкив коленчатого вала двигателя. Наматываемый ремень должен быть достаточной длины, чтобы хватило сделать 3-4 витка вокруг шкива. Коробку передач переводим в положение «паркинг». Включаем зажигание. Чтобы раскрутить двигатель, понадобится серьезное усилие, но результат обрадует. На этом у меня все. С вами был Владимир Лебедев и программа «Запаска» на Дорожном радио. Любой из выпусков вы можете послушать на нашем сайте или подписавшись на официальный подкаст. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: «Запаска». Практически полезная. Теоретически грамотная. Приятная во всех отношениях. Программа об автомобилях, водителях и пешеходах. По будням в 11:30, 21:00 и 2:30. Только на Дорожном радио.

0: Реклама. Покупай новую «Ниву Легенду». Восхищайся крымским летом. В «Симферополь Лада» всего от 783 тысяч рублей. Официальный дилерский центр «Симферополь Лада» на Бородина 36. Подробности 8-978-076-3200 и на сайте krym.lada.ru.
1: Указана стоимость «Лада Нива Легенда» классик 2026 года выпуска до 30 июня с учетом выгоды 20% по государственной программе автокредитования при покупке по программе «Трейдин». АО «Автофинансбанк». Не оферта. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Техносервис.
0: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978. Дорожное радио.

0: Реклама.
1: Зачисляй, храни, трать.
2: Не нужно учить попугая, чтобы запомнить. Зачисляй, храни и трать с ВТБ, чтобы условия были еще лучше. Больше категорий кэшбэка, повышенная ставка по сбережениям и другие преимущества. ВТБ.
3: Врасти с ВТБ на уровнях серебряной и золотой выгоды с лучшим наполнением. Для перехода нужно выполнить два из трех действий. Зачисляй, храни или трать. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
4: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
0: Дорожное радио.

Дорожное радио. Симферополь 91 и

0: Реклама.
1: Сливочное масло «Вкус детства». Знакомство на всю жизнь.
2: Крым Золото открывает свадебный сезон.
3: При покупке пары обручальных колец, памятный подарок и розыгрыш фотосессии молодоженам.
2: Крым Золото. Всегда отличная цена.
4: Подробности об организаторе, правилах, сроках, месте проведения, количестве и порядке получения призов уточняйте в магазинах сети.
5: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978.
6: Дорожное радио.

0: Реклама.
1: Крымский майонез – вкус детства. Удовольствие от любимых блюд.
2: Жилой комплекс «Парк Сити» в самом центре Симферополя. Сданы в эксплуатацию первые корпуса. Количество квартир ограничено. Успейте приобрести. «Парк Сити» – это собственный детский сад, подземный паркинг, развитая инфраструктура и торговый центр. Комфортный дом для всей семьи. Подробнее по телефону плюс 7 978 890 0003 или в офисе «Профессионалстрой». Проектная декларация на наш дом РФ. Застройщик УСЗ «Профессионалстрой».
3: Сочный шашлык, изысканный овощной микс, ароматный барбекю и стейк. Ничто так не подчеркивает вкус ваших любимых блюд, как продукция торговой марки «Олис». «Олис» – секрет вашей кухни. «Олис» – всегда кстати к вашему столу.
4: Жилой комплекс «Море» в Евпатории – это море возможностей и море впечатлений. Всего за 1758 рублей в месяц. Да-да, вы не ослышались. Траншевая ипотека, лояльный первоначальный взнос. Выбирайте уверенно. Выбирайте ЖК «Море». Застройщик ООО «СЗ НТК «Море». Проектная декларация на наш.дом.рф. Ипотеку предоставляет ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на морекраймия.ру и на сбербанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Есть моменты, которые хочется прожить медленнее, когда все простое становится особенным. Нежное сливочное масло Golden Rich. Golden Rich. Жизнь раскрывается в ощущениях.
0: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978. Дорожный.

0: Реклама.
1: Зачисляй, храни, трать.
2: Не нужно учить попугая, чтобы запомнить. Зачисляй, храни и трать с ВТБ, чтобы условия были еще лучше. Больше категорий кэшбэка, повышенная ставка по сбережениям и другие преимущества. ВТБ.
3: Врасти с ВТБ на уровнях серебряной и золотой выгоды с лучшим наполнением. Для перехода нужно выполнить два из трех действий. Зачисляй, храни или трать. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
4: Джак Т9. Пикап номер 1. Полный привод. 8-ступенчатый автомат, 224 лошадиные силы, от 3 619 000 рублей. Джак Т9. Победитель премии «Внедорожник года 2025. Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackcar.ru.
5: Когда совсем не тянет оплачивать связь деньгами, начинаешь тянуть время, резину и даже кота за хвост. Может, тогда связь за спасибо? Да пожалуйста! Оплачивайте до 99% стоимости тарифа Сбермобайла бонусами «Спасибо». ООО «Сбербанк Телеком», ГРН 116-77-46-30-54-30, город Москва. Остаток стоимости тарифа оплачивается рублями. Предложение для участников программы «Сберспасибо» оказывает АО «ЦПЛ» при авторизации по Сбер-ID. Подробнее «Сбермобайл.ру».
6: Хочу, хочу, хочу. Берег включает «хочу».
7: Хочу утреннюю чашку клубники.
6: Хочу съесть сэндвич на балконе.
8: Хочу чипсиков,
9: но полезных.
6: У каждого свое «хочу». Я, Дмитрий Медведев, директор по маркетингу «Перекрестка», уверен, что в нашем супермаркете каждый найдет ответ на свое «хочу». Все самое вкусное и необычное уже на полках. Пробуй и заряжайся энергией лета, открытий и пользы. «Перекресток» с доставкой. Включай «хочу».
10: А вот другой дом «Перекресток». ОГРН 127-0304-93. Москва, улица Средняя Третьяковская, дом 28, строение 4.
11: Это уже второй килограмм ароматной клубники из самоката. Или только второй. Ладно, еще ягодку. Ну и еще.
12: Наслаждайтесь ягодными вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут. О, «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
13: Вечное премиальное обслуживание. «Альфа-Онли» от «Альфа-Банка». Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. Альфа Онли. АО Альфа Банк.
14: Джетур Т1. Кроссовер повышенной проходимости для путешествий. Интеллектуальная система полного привода и мощный двигатель. Современные технологии безопасности и комфорта. Выбирайте свой Джетур Т1. Цена 3 520 000 рублей. Джетур Т1. Безгранично близко.
10: Действительно до 30 июня. Цена указана с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Мотор Рус».
15: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке.
10: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
0: Дорожное радио.

плохая погода. Полгода совсем никуда. Полгода плохая погода. Полгода совсем никуда. Никуда, никуда нельзя.

Дорожное радио представляет новая песня. Группа «Горько». «Горько».

0: Реклама.
1: Пляж «Лазурный берег» – это все, что нужно для незабываемого отдыха. Чистое море, золотой песок, развитая инфраструктура и комфорт. Пляж «Лазурный берег» ждет тебя. Евпатория. Заезд открыт через набережную Лазурную и аллею Дружбы.
2: Для некоторых счастье звучит так. Или так. Может, вот так. Но лучше так. Квартиры в готовом доме ЖК «Пятый элемент». Мы знаем о счастье все. Подари себе и близким ключи от счастья. Подробности на сайте jk5element.rf или по телефону +7 978 555 50 50. Застройщик ООО «ЗСК «Статус Запал». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
3: Сливочное масло «Крымская ферма». Это все мое, родное.
4: Покупай новую «Ниву Легенду». Восхищайся крымским летом. В Симферополь «Лада» всего от 783 тысяч рублей. Официальный дилерский центр «Симферополь «Лада» на Бородина 36. Подробности 8-978-076-3200 и на сайте krym.lada.ru.
5: Указана стоимость «Лада Нива Легенда» классик 2026 года выпуска до 30 июня с учетом выгоды 20% по государственной программе автокредитования при покупке по программе «Трейдин». АО «Автофинансбанк». Не оферта. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оцени Выйти свои финансовые возможности и риски.
6: Техносервис.
7: Мне приснился сон, ипотека под 2,2%, без скрытых платежей, и квартира не дорожает.
8: В городе мира сны сбываются. Только до конца июня ипотека под 2,2% на 1-, 2- или 3-комнатные квартиры. Количество лотов ограничено.
7: Город мира. Место счастливых семей. Карбон. +7 978 300 75 75.
5: Застройщик ООО «СЗ Рич» плюс проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Ипотеку предоставляет банк ВТБ ПАО. ПСК от 20,154 до 27,173% на 23.04.2026.
8: Изучите полные условия кредита на сайте vtb.ru и город-мира.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978. Дорожное радио.

0: Реклама. Сеть автомаркетов 12 вольт. Шины, диски, аккумуляторы, моторные масла. Напрямую от производителей. Шиномонтаж, замена масла, подбор и установка АКБ. Сеть автомаркетов 12 вольт. Симферополь, Русская 140/1, Кичкемецкая 80 и Фатарийская 183.
1: Сливочное масло «Вкус детства». Знакомство на всю жизнь.
2: Есть моменты, которые хочется прожить медленнее. Когда все простое становится особенным. Нежное сливочное масло Golden Rich. Golden Rich. Жизнь раскрывается в ощущениях.
3: Жилой комплекс «Море» в Евпатории. Ваше море всегда рядом. Летнее акционное предложение от группы компаний «Дом». Скидка 5% на квартиры для каждой семьи с 1 июня по 8 июля 2026 года. Концепция прежняя. Море, комфорт и качество. ЖК «Море» – не просто квартиры, а часть счастливой семейной истории. Все условия акции на морекраймея.ру. Застройщик ООСЗ «НДК «Море». Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978.
5: Дорожное радио.

0: Io ti aspetto, mon amour.
1: Реклама.
2: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
1: Дорожное радио.

хороший день для того, чтобы вернуться к себе. А вернуться к себе одному — это все-таки грустно. Тебе сказать привет и опять разойтись у дверей — слишком краткая, краткая форма искусства. Привет, ну как дела? Я хочу, чтобы ты в гости зашла. Ведь понятно, что так мимоходом

0: Дорожного радио. С вами «Вместе в пути».
1: С вами на Дорожном радио Кирилл Туриченко. Давайте сейчас вместе послушаем мою новую песню «Люблю, куплю, поеду».

0: Путешествие с удовольствием. На Дорожном радио.
1: Привет, с вами Тимофей Гордеев. В свежем выпуске «Путешествие с удовольствием» расскажу вам о том, каким новым турмаршрутом обогатилась Новосибирская область, от чего надо будет прятаться этим летом в Турции и как упрощает процедуру въезда Таиланд. Сейчас продолжим наслаждаться любимыми песнями, а в середине часа начнем путешествие с удовольствием.
0: Реклама.
2: Полюбуйся ими. Они идеальны. Да. Кетчуп и майонез торговой марки «Олис» созданы для отдыха. Сделай свой пикник максимально вкусным с кетчупом и майонезом торговой марки «Олис». Торговая марка «Олис» всегда, кстати, к вашему столу.
3: Жилой комплекс «Парк-Сити» в самом центре Симферополя. Сданы в эксплуатацию первые корпуса. Количество квартир ограничено. Успейте приобрести. «Парк-Сити» — это собственный детский сад, подземный паркинг, развитая инфраструктура и торговый центр. Комфортный дом для всей семьи. Подробнее по телефону +7 978 890 0003 или в офисе «Профессионалстрой». Проектная декларация на наш дом РФ. Застройщик ОСЗ «Профессионалстрой».
0: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе 207-27-97. Код города 978. Дорожное радио.

0: Дорожное радио.
1: Дорожное радио.
0: Вместе в пути.
1: Дорожное радио.
2: Ты обещала мне любовь навеки. Я видел наяву мечты свои. И к огненным морям текли все реки. И не было другой такой любви.

землей пролетает пара выходных. Между Ленинградом и Москвой битый час истерзанных газет —

0: пристегнуть ремни.
1: Программа «Путешествие с удовольствием» стартует через 3, 2, 1...
2: Привет всем почитателям путешествий, с вами Тимофей Гордеев. Сейчас вы узнаете, каким новым турмаршрутом обогатилась Новосибирская область, от чего надо будет прятаться этим летом в Турции и как упрощает процедуру въезда Таиланд.
3: Поехали!
2: Богатый опыт Новосибирской области в промышленном туризме воплотился в новый проект. В регионе разработали маршрут, посвященный космической сфере. Проект, названный «Нано-орбита Сибири. Инновации в каждом обороте», знакомит туристов не только с промышленными предприятиями, но и с расположенными в области научными институтами и образовательными учреждениями космического профиля. Маршрут включает 6 треков, каждый из которых — это так называемая звездная пара предприятий. К примеру, трек «Ночное зрение» включает экскурсии по заводу «Экран ФЭП» и Институту геологии и минералогии. Здесь можно узнать все о процессе создания приборов ночного видения. Напомню, что в Новосибирской области находится более 30 предприятий космической отрасли, а всего в проекте промышленного туризма в регионе участвуют 60 предприятий. Для туристов организовано 4 промышленных маршрута.
4: Будьте осторожны.
2: В Турции этим летом надо будет прятаться от солнца. Как сообщает РИА Новости, ссылаясь на синоптиков, жара в республике в этом году может обновить многолетние рекорды. Наиболее высокая температура ожидается на побережье Средиземного моря, включая Анталью, Аланью, Белек и Сиде. В июле и августе столбики термометров здесь могут часто превышать 40 градусов в дневные часы. Также такая погода ожидается на побережье Эгейского моря. Несладко придется загорающим в районах Бодрума, Мармари и Кушадасы.
4: Таможня дает добро.
2: Всякий гость Таиланда старается быстренько заполнить карту прибытия и спешит себе на пляж. Чтобы упростить процедуру заполнения, власти королевства запустили мобильное приложение. Оно позволяет иностранным гостям заранее заполнить данные для оформления карты прибытия. Как рассчитывают в Таиланде, запуск этого сервиса, который сейчас работает в тестовом режиме, позволит сократить время прохождения иммиграционного контроля до 40 секунд на человека.
0: Любой из выпусков «Путешествие с удовольствием» можно послушать, подписавшись на официальный подкаст программ Дорожного радио.
2: Подробности на сайте дорожное.ру. Дорожное радио вместе в пути.
5: Программа «Путешествие с удовольствием». По будням в 14:30. Только на Дорожном радио.

0: Реклама.
1: Пляж «Лазурный берег» – это все, что нужно для незабываемого отдыха. Чистое море, золотой песок, развитая инфраструктура и комфорт. Пляж «Лазурный берег» ждет тебя. Евпатория. Заезд открыт через набережную Лазурную и аллею Дружбы.
2: Для некоторых счастье звучит так. Или так. Может, вот так. Но лучше так. Квартиры в готовом доме ЖК «Пятый элемент». Мы знаем о счастье все. Подари себе и близким ключи от счастья. Подробности на сайте jk5element.rf или по телефону +7 978 555 50 50. Застройщик ОСК «Статус забал». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
3: Покупай новую «Ниву Легенду». Восхищайся крымским летом. В Симферополь «Лада» всего от 783 тысяч рублей. Официальный дилерский центр «Симферополь «Лада» на Бородина 36. Подробности 8 978 076 32 00 и на сайте krym.lada.ru.
4: Указана стоимость «Лада «Нива Легенда» классик 2026 года выпуска до 30 июня с учетом выгоды 20% по государственной программе автокредитования при покупке по программе «Трейдин». АО «Автофинансбанк». Не оферта.
5: Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру.
6: Оцени Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Техносервис.
8: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978.
9: Дорожное радио.

0: Реклама.
1: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция действует с 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
1: Когда совсем не тянет оплачивать связь деньгами, начинаешь тянуть время, резину и даже кота за хвост. Может, тогда связь за спасибо? Да пожалуйста! Оплачивайте до 99% стоимости тарифа Сбермобайла бонусами спасибо. ООО «Сбербанк Телеком» УГРН 116-77-46-30-54-30, город Москва. Остаток стоимости тарифа оплачивается рублями. Предложение для участников программы «Сберспасибо» оказывает АО «ЦПЛ» при авторизации по «СберАйди». Подробнее «Сбермобайл.ру».
2: Почему именно фастбэк кроссовер Амода C5? Потому что он красивый и умный. У него невероятный дизайн, который приковывает взгляды. Продвинутая мультимедийная система, комфортные спортивные сиденья и непревзойденная безопасность. Почему именно сейчас? Потому что лето. Пора путешествовать и быть счастливыми. И потому что минимальная цена на Амода C5 всего 2 249 тысяч рублей. Только в июне. Амода C5. Управляй будущим.
3: Подробности у официальных дилеров и на сайте amoda.ru.
4: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке.
5: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
6: Дорожное радио.
7: Постой, паровоз, не стучите колеса. Кондуктор, нажми на тормоза. Я к маменьке родной с последним приветом спешу показаться на глаза.
8: Вы не скажете, который час?
9: А? Что, офонарил?
8: Тяжело в учебе, легко на работе.
9: Тренируйся вон, на нем.
8: Хорошо.
7: Не жди меня, мама, хорошего сына. Твой сын не такой, как...

0: И жизнь моя вечная игра.
1: Вы не скажете, сколько сейчас градусов ниже нуля?
2: Чего, чего? Ты что?
1: Ну, я тренируюсь.
3: Тренируйся лучше.
0: На кошках.
1: Пожалуйста.

Постой, паровоз, не стучите, колеса. Есть время взглянуть судьбе в глаза. Пока еще не поздно нам сделать остановку, а? Кондуктор, нажми на...

счастье с тобой окунаться, мне бы в страсти огня сгорая, день за дня убеждаться.

0: Здравствуйте, я Юлия Лемецких. И в свежем выпуске музыкального обозрения расскажу о творческом пути Дмитрия Колдуна. Совсем скоро на Дорожном радио.
1: Реклама. Сеть автомаркетов 12 вольт. Шины, диски, аккумуляторы, моторные масла. Напрямую от производителей. Шиномонтаж, замена масла, подбор и установка АКБ. Сеть автомаркетов 12 вольт. Симферополь, Русская 140/1, Кичкемецкая 80 и Фатарийская 183.
2: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978. Дорожное радио.

0: Дорожное радио представляет свежие новости из мира музыки и жизни звезд. Эксклюзивные интервью, премьеры новых песен и анонсы предстоящих концертов. Все это и многое другое в программе «Музыкальное обозрение».
1: Добрый день, в студии Юлия Лемецких. Это программа «Музыкальное обозрение» на Дорожном радио.
0: Как это было?
1: Сегодня день рождения отмечает певец и композитор Дмитрий Колдун. Ему исполняется 41 год. Артист родился в Минске в семье педагогов. Любовь к музыке появилась у него еще в детстве. Благодаря старшему брату Дмитрий освоил отцовскую гитару и вскоре стал участником гитарного трио с необычным названием «Тяжелый колесный плуг». Музыканты даже договорились не писать песни о любви и посвящали свое творчество в основном сельскохозяйственной тематике. Широкая публика узнала Дмитрия в 2004 году, когда он стал участником проекта «Народный артист 2». Победить тогда не удалось, однако Колдун дошел до финала, запомнился артистом и сделал важный шаг к большой сцене.
2: Я

21 год Дмитрий решил покорить Москву. Он отправился в столицу и стал участником проекта «Фабрика звезд 6», где сумел одержать долгожданную победу. После этого началась его успешная сольная карьера. Первый альбом певца получил название «Колдун». В него вошли такие песни, как «Ангел мечты», «Плохая новость», «Я люблю тебя» и другие композиции. Затем вышли альбомы «Ночной пилот» и «Город больших огней». На сегодняшний день в дискографии артиста 6 студийных альбомов, десятки клипов и множество музыкальных названий.

0: За годы творческой деятельности Дмитрий Колдун неоднократно участвовал в популярных телевизионных проектах, попробовал себя в качестве актера и исполнил главную роль в рок-опере. А за пределами сцены он любящий муж и заботливый отец двоих детей, которому удается успешно совмещать работу и семейную жизнь. Но мы желаем ему долгих лет жизни и творческих успехов. Еще больше интересных музыкальных новостей завтра в это же время на Дорожном радио. С вами была Юлия Лемяцких. До новых встреч в эфире.
1: Будьте в курсе всех музыкальных событий. Слушайте «Музыкальное обозрение» каждый день в 15:30 только на Дорожном радио.

0: Реклама.
1: Зачисляй, храни, трать.
2: Не нужно учить попугая, чтобы запомнить. Зачисляй, храни и трать с ВТБ, чтобы условия были еще лучше. Больше категорий кэшбэка, повышенная ставка по сбережениям и другие преимущества. ВТБ.
3: Врасти с ВТБ на уровнях серебряной и золотой выгоды с лучшим наполнением. Для перехода нужно выполнить два из трех действий. Зачисляй, храни или трать. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
4: Когда совсем не тянет оплачивать связь деньгами, начинаешь тянуть время, резину и даже кота за хвост. Может, тогда связь за спасибо? Да пожалуйста! Оплачивайте до 99% стоимости тарифа Сбермобайла бонусами спасибо. ООО «Сбербанк Телеком» ГРН 116-77-46-30-54-30, город Москва. Остаток стоимости тарифа оплачивается рублями. Предложение для участников программы «Сберспасибо» оказывает АО «ЦПЛ» при авторизации по СберАйди. Подробнее sbermobile.ru.
5: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке.
6: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации и правилах проведения акций, партнерах, акций, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
0: Дорожное радио.

Дорожное радио. Симферополь 91 и

0: Дорожное радио. Вместе в пути. Далее дорогие сердцу песни.
1: Только вперед, к новым победам. Вместе с Дорожным радио. С любовью, Дмитрий Маликов.

0: Реклама. Сеть автомаркетов 12 вольт. Шины, диски, аккумуляторы, моторные масла. Напрямую от производителей. Шиномонтаж, замена масла, подбор и установка АКБ. Сеть автомаркетов 12 вольт. Симферополь, Русская 140/1, Кичкемецкая 80 и Фатарийская 183.
1: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978. Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, с вами Фути Александр Карпин.
0: О главном.
1: Изменить порядок расчета доходов для семейной налоговой выплаты предлагают в России. Совет матерей считает, что рассчитывать нуждаемость нужно по чистому доходу семьи, то есть уже после уплаты подоходного налога. Так, к примеру, банки оценивают доходы семьи при выдаче ипотеки. Инициативу уже направили на рассмотрение Министерства труда. Напомню, право на возврат в семье из 13% уплаченного НДФЛ имеют семьи, чей средний душевой доход не превышает 1,5 региональных прожиточных минимумов. Заявление на такую господдержку социальный фонд принимает с июня. Роботы могут стать помощниками проводников в поездах, но не заменят людей. Так российские железные дороги прокомментировали результаты предварительных испытаний сервисного робота в поезде «Ласточка». Устройство разработали студенты столичных вузов. Их робот умеет встречать посетителей, проверять билеты и документы, а также отвечать на вопросы. По данным пресс-службы РЖД, электронный помощник проводника работает стабильно, но его предстоит доработать, а также проверить, как робот поведет себя в движущемся поезде на разных скоростях. Отмечу, что параллельно РЖД тестирует голосовых роботов для диалога с машинистами, роботов-собак для работы на опасных участках, а также планирует запуск полностью беспилотных «Ласточек» на Московском центральном кольце. Самый известный долгострой мира дождался знакового момента. На соборе Саграда Фамилия в Барселоне завершилось строительство центральной башни. Тем самым базилика обрела силуэт, задуманный архитектором Антонио Гауди. Это произошло спустя 144 года после закладки первого камня на строительстве. События отметили богослужением с участием Папы Римского. Отмечу, что Саграда Фамилия в Барселоне теперь возвышается на 172 метра. Таким образом, храм официально превзошел Ульмский собор в Германии и стал самым высоким христианским храмом в мире. При этом окончательное завершение строительства Саграда Фамилия намечено на 2034 год.
0: Транспорт.
1: Купить авиабилеты по плоским тарифам Аэрофлота с 15 июня смогут только граждане России. Компания объяснила это высоким спросом и социальной значимостью программы, которая действует уже 12 лет. Плоские тарифы, напомню, не зависят от даты вылета и стоят ниже себестоимости. Они действуют на рейсах из Москвы в 9 дальневосточных городов и в Калининград. Как следует из сообщения Аэрофлота, иностранцам с понедельника нужно будет покупать билеты на самолеты по этим направлениям уже по коммерческим тарифам. Это были новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
0: Новости на Дорожном радио.

0: Реклама.
1: Покупай новую «Ниву Легенду». Восхищайся крымским летом. В «Симферополь Лада» всего от 783 тысяч рублей. Официальный дилерский центр «Симферополь Лада» на Бородина 36. Подробности 8-978-076-3200 и на сайте krym.lada.ru.
2: Указана стоимость «Лада Нива Легенда» классик 2026 года выпуска до 30 июня с учетом выгоды 20% по государственной программе автокредитования при покупке по программе «Трейдин». АО «Автофинансбанк». Не оферта.
3: Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Техносервис.
6: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978.
7: Дорожное радио.

0: Реклама. Путешествовать решили? Лучший способ и простой – быть всегда автомобильным. Транспорт свой вести с собой.
1: Воспользуйтесь услугой перевозки автомобилей и мотоциклов в вагонах-автомобилевозах по самым популярным маршрутам. Подробности на rjd.ru в разделе «Услуги и сервисы». Путешествовать по России лучше поездом. Федеральная пассажирская компания.
2: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке.
3: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
4: Это уже третий килограмм сочной черешни из самоката. Или только третий. Ладно, еще ягодку. Ну и еще.
5: Наслаждайтесь ягодными вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут. О, «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
6: Все инструменты РУ. Для профессиональных закупок. Для поставок. Без срыва сроков. Для бизнеса. С задачами любого масштаба. Все инструменты РУ. Для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
7: Дорожное радио.
8: Кружит земля, как в детстве карусель. А над землей

Дорожное радио представляет новая песня. Группа «Дюна. Романтика руля».

Дорожное радио. Симферополь 91 и

0: Реклама. Жилой комплекс «Парк Сити» в самом центре Симферополя. Сданы в эксплуатацию первые корпуса. Количество квартир ограничено. Успейте приобрести. «Парк Сити» — это собственный детский сад, подземный паркинг, развитая инфраструктура и торговый центр. Комфортный дом для всей семьи. Подробнее по телефону плюс 7 978 890 0003 или в офисе «Профессионал Строй». Проектная декларация на наш дом РФ. Застройщик УСЗ «Профессионал Строй».
1: Есть моменты, которые хочется прожить медленнее, когда все простое становится особенным. Нежное сливочное масло Golden Rich. Golden Rich. Жизнь раскрывается в ощущениях.
2: Жилой комплекс «Море в Евпатории» – это море возможностей и море впечатлений. Всего за 1758 рублей в месяц. Да-да, вы не ослышались. Траншевая ипотека, лояльный первоначальный взнос. Выбирайте уверенно. Выбирайте ЖК «Море». Застройщик ООО «СЗ НТК «Море». Проектная декларация на наш.дом.рф. Ипотеку предоставляет ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на морекрайме.ру и на сбербанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: «Крым Золото» открывает свадебный сезон.
4: При покупке пары обручальных колец, памятный подарок и розыгрыш фотосессии молодоженам.
3: «Крым Золото» – всегда отличная цена.
5: Подробности об организаторе, правилах, сроках, месте проведения, количестве и порядке получения призов уточняйте в магазинах сети.
6: Предгорье Крыма. Ваше любимое сливочное масло.
7: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978.
8: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, с вами Фути Александр Карпин.
0: О главном.
1: В России расширят сеть электрозарядных станций. Министерство транспорта и столичные организации подписали соглашение о передаче региональным операторам программного обеспечения «Энергия Москвы». Эта IT-система управляет зарядной инфраструктурой столицы. Через нее можно найти ближайшую зарядную станцию, проверить ее статус и оплатить зарядку электрокара в приложении. По такой схеме в Москве работают свыше 400 зарядных станций. После того, как регионы получат эти наработки, владельцы электромобилей смогут пользоваться одним приложением в любой точке России и оплачивать зарядку своего авто по единым правилам. Россия с нетерпением ждет стабилизации обстановки на Ближнем Востоке, чтобы снять все ограничения на турпутевки в Объединенные Арабские Эмираты. Такое заявление сделал министр экономического развития Максим Решетников. Он уточнил, что рейсы выполняются, и путешественники, самостоятельно покупающие билеты, могут летать в Эмираты, поскольку на частные поездки ограничения не распространяются. А вот туроператорам пока рекомендовано воздержаться от формирования и продвижения пакетных туров на указанном направлении. Кипр меняет систему выдачи виз. С 13 июня визовые центры Кипра в России, работающие под управлением BLS International, прекращают прием заявлений из-за того, что у них истек срок договора с властями Кипра. С понедельника подавать документы на въезд в республику можно будет только в консульском отделе посольства в Москве, а также в генконсульствах в Санкт-Петербурге, Краснодаре и Екатеринбурге. Российское министерство иностранных дел приняло послов Великобритании, Франции и ФРГ. Встреча в здании ведомства на Смоленской площади Москвы состоялась по инициативе глав дипломатических миссий, передает агентство Интерфакс. По его данным, заместитель главы Министерства иностранных дел Михаил Галузин на встрече, в частности, указал послам Франции, Германии и Великобритании на деструктивную политику этих стран. Также были разъяснены подходы российской стороны к урегулированию украинского конфликта.
0: Транспорт.
1: В России успешно испытали первый пригородный дизель-поезд. Он призван заменить устаревающие рельсовые автобусы на неэлектрифицированных участках. Состав ДП-2Д в течение года тестировали в Подмосковье, на полигоне в Белореченске и на маршруте от Петербурга до Сартовалы. В итоге было принято решение выпустить установочную партию из 30 таких составов. Отмечу, что особенность пригородного дизель-поезда в технологии под названием «Тяни-толкай». В отличие от привычных составов, управление доступно и в локомотиве, и в головном вагоне поезда. Это были новости. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: Новости на Дорожном радио.

0: Реклама.
1: Пляж «Лазурный берег» – это все, что нужно для незабываемого отдыха. Чистое море, золотой песок, развитая инфраструктура и комфорт. Пляж «Лазурный берег» ждет тебя. Евпатория, заезд открыт через набережную Лазурную и аллею Дружбы.
0: Сеть автомаркетов 12 вольт. Шины, диски, аккумуляторы, моторные масла. Напрямую от производителей. Шиномонтаж, замена масла, подбор и установка АКБ. Сеть автомаркетов 12 вольт. Симферополь, Русская 140/1, Кичкемецкая 80 и Евпаторийская 183.
2: Сливочное масло «Крымская ферма». Это все мое, родное.
3: Сочный шашлык. Изысканный овощной микс. Ароматный барбекю и стейк. Ничто так не подчеркивает вкус ваших любимых блюд, как продукция торговой марки «Олис». «Олис» – секрет вашей кухни. «Олис» – всегда кстати к вашему столу.
4: Мне приснился сон, ипотека под 2,2%, без скрытых платежей, и квартира не дорожает.
5: В городе мира сны сбываются. Только до конца июня ипотека под 2,2% на 1-, 2- или 3-комнатные квартиры. Количество лотов ограничено.
4: Город мира. Место счастливых семей. Карбон. Плюс 7-978-300-75-75.
6: Застройщик ООО «СЗРИЧ» плюс проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Ипотеку предоставляет банк ВТБ ПАО. ПСК от 20,174 до 27,173% на 23.04.2026.
7: Изучите полные условия кредита на сайте vtb.ru и город-мира.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978. Дорожное радио.

0: Реклама. Путешествовать решили. Лучший способ и простой – быть всегда автомобильным. Транспорт свой вести с собой.
1: Воспользуйтесь услугой перевозки автомобилей и мотоциклов в вагонах-автомобилевозах по самым популярным маршрутам. Подробности на rjd.ru в разделе «Услуги и сервисы». Путешествовать по России лучше поездом. Федеральная пассажирская компания.
2: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в
3: богатстве? Столько условий!
4: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
5: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Тбанк. Подробнее на tbank.ru.
6: Как бы ни менялся твой маршрут, Тэнк 500 остается надежным партнером. Мощь под капотом, простор в салоне, стиль в деталях. Премиальный рамный внедорожник дает уверенность на каждом километре. Специальные предложения на покупку только до конца июня. Тэнк 500. Веди за собой.
7: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО «Great Wall Motors».
8: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Тбанке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Тбанк. АО Тбанк.
9: Когда совсем не тянет оплачивать связь деньгами, начинаешь тянуть время, резину и даже кота за хвост. Может, тогда связь за спасибо? Да пожалуйста! Оплачивайте до 99% стоимости тарифа Сбермобайла бонусами спасибо. ООО «Сбербанк Телеком» УГРН 116-77-46-30-54-30, город Москва. Остаток стоимости тарифа оплачивается рублями. Предложение для участников программы «Сберспасибо» оказывает АО «ЦПЛ» при авторизации по Сбер-ID. Подробнее sbermobile.ru.
10: Лента. Поставщик шашлыка номер один. Всегда свежее мясо от проверенных поставщиков и более 30 видов шашлыка. С 11 по 17 июня. Шашлык «Лента Фреш» из свиной шеи в брусничном маринаде. 499 рублей за килограмм. Подробности на сайте lenta.com. За шашлыками! Ленту.
11: Это уже второй килограмм ароматной клубники из самоката. Или только второй. Ладно, еще ягодку. Ну и еще.
12: Наслаждайтесь ягодами-вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.

0: Тула скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один.
1: Акция действует 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
2: Берег включает «хочу».
3: Хочу утреннюю чашку клубники.
2: Хочу съесть сэндвич на балконе.
4: Хочу чипсиков,
3: но полезных.
2: У каждого свое «хочу». Я Дмитрий Медведев, директор по маркетингу «Перекрестка», уверен, что в нашем супермаркете каждый найдет ответ на свое «хочу». Все самое вкусное и необычное уже на полках. Пробуй и заряжайся энергией лета, открытий и пользы. «Перекресток» с доставкой. Включай «хочу».
1: А вот другой дом «Перекресток». ОГРН 127-0304-93. Москва, улица Средняя Третьяковская, дом 28, строение 4.
5: Первое правило HVLF 7. Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета. И зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный HVLF 7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
1: 14,6-дюймовый мультимедиа доступна для комплектации премиум техноплюс. Указана максимальная рекомендованная цена перепродажи автомобиля HVLF 7 2026 модельного года, не является офертой, действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официального дилера HVLF 7 на сайте HVLF.ru. 13+.
6: Дорожное радио.

Дорожное радио представляет главное, лучшее, новое. Дмитрий Колдун. Город больших огней. Главное. Корабли уходят на закат. Новое. Дмитрий Колдун. Музыка моя.

0: Реклама. Для некоторых счастье звучит так. Или так. Может, вот так. Но лучше так. Квартиры в готовом доме ЖК «Пятый элемент». Мы знаем о счастье все. Подари себе и близким ключи от счастья. Подробности на сайте jk5element.rf или по телефону +7 978 555 50 50. Застройщик ОСК статус забал. Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
1: Крымский майонез. Вкус детства. Удовольствие от любимых блюд. Крым Золото открывает свадебный сезон.
2: При покупке пары обручальных колец – памятный подарок и розыгрыш фотосессии молодоженам.
1: «Крым Золото» – всегда отличная цена.
3: Подробности об организаторе, правилах, сроках, месте проведения, количестве и порядке получения призов уточняйте в магазинах сети.
4: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978.
5: Дорожное радио.

0: Реклама.
1: Жилой комплекс «Парк Сити» в самом центре Симферополя. Сданы в эксплуатацию первые корпуса. Количество квартир ограничено. Успейте приобрести. «Парк Сити» — это собственный детский сад, подземный паркинг, развитая инфраструктура и торговый центр. Комфортный дом для всей семьи. Подробнее по телефону плюс 7 978 890 0003 или в офисе «Профессионалстрой». Проектная декларация на наш дом РФ. Застройщик ОСЗ «Профессионалстрой».
2: Сливочное масло «Вкус детства». Знакомство на всю жизнь.
3: Есть моменты, которые хочется прожить медленнее, когда все простое становится особенным. Нежное сливочное масло «Golden Rich». «Golden Rich». Жизнь раскрывается в ощущениях.
0: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978. Дорожное радио.

0: Реклама. Путешествовать решили. Лучший способ и простой – быть всегда автомобильным. Транспорт свой вести с собой.
1: Воспользуйтесь услугой перевозки автомобилей и мотоциклов в вагонах-автомобилевозах по самым популярным маршрутам. Подробности на rjd.ru в разделе «Услуги и сервисы». Путешествовать по России лучше поездом. Федеральная пассажирская компания.
2: Вечное премиальное обслуживание. «Альфа-Онли» от «Альфа-Банка». Получите премиальный статус и безупречный сервис – навсегда. Альфа Онли. АО Альфа-Банк.
3: Почему именно фастбэк кроссовер Амода C5? Потому что он красивый и умный. У него невероятный дизайн, который приковывает взгляды. Продвинутая мультимедийная система, комфортные спортивные сиденья и непревзойденная безопасность. Почему именно сейчас? Потому что лето. Пора путешествовать и быть счастливыми. И потому что минимальная цена на Амода C5 всего 2 249 тысяч рублей. Только в июне. Амода C5. Управляй будущим.
4: Подробности у официальных дилеров и на сайте amoda.ru.
5: Зачисляй, храни и трать.
6: Не нужно учить попугая, чтобы запомнить. Зачисляй, храни и трать с ВТБ, чтобы условия были еще лучше. Больше категорий кэшбэка, повышенная ставка по сбережениям и другие преимущества. ВТБ.
7: Врасти с ВТБ на уровнях серебряной и золотой выгоды с лучшим наполнением. Для перехода нужно выполнить 2 из 3 действий. Зачисляй, храни или трать. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
8: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
9: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
10: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
11: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
12: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.
13: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке.
14: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
15: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Веста» от 1 167 тысяч рублей и отправляйтесь с семьей в отпуск мечты. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
16: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
17: «Альфа-Банк» поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-Банк».
18: Дорожное радио.

этим летом. А впрочем, стоит ли об этом? Ведь нет. Тогда о чем? О снах, о книгах. И черт меня попутал крикнуть привет. Как жизнь не то чтобы очень гладко, а в общем знаю.

Должно быть, я уже простужен. Да бог с ним, слушай, мне твой нужен совет. В конце концов, мне дела нету.

Дорожное радио. Симферополь 91.5

0: Реклама.
1: Пляж «Лазурный берег» – это все, что нужно для незабываемого отдыха. Чистое море, золотой песок, развитая инфраструктура и комфорт. Пляж «Лазурный берег» ждет тебя. Евпатория. Заезд открыт через набережную Лазурную и аллею Дружбы.
0: Жилой комплекс «Море» в Евпатории. Ваше море всегда рядом. Летнее акционное предложение от группы компаний «Дом». Скидка 5% на квартиры для каждой семьи с 1 июня по 8 июля 2026 года. Концепция прежняя. Море, комфорт и качество. ЖК «Море» – не просто квартиры, а часть счастливой семейной истории. Все условия акции на морекраймея.ру. Застройщик ООСЗ «НДК «Море». Проектная декларация на наш.дом.рф.
2: Полюбуйся ими. Они идеальны. Да. Кетчуп и майонез торговой марки «Олис» созданы для отдыха. Сделай свой пикник максимально вкусным с кетчупом и майонезом торговой марки «Олис». Торговая марка «Олис» всегда, кстати, к вашему столу.
3: Мне приснился сон, ипотека под 2,2%, без скрытых платежей, и квартира не дорожает.
4: В городе мира сны сбываются. Только до конца июня ипотека под 2,2% на 1-, 2- или 3-комнатные квартиры. Количество лотов ограничено.
3: Город мира. Место счастливых семей. Карбон. Плюс 7-978-30-75-75.
5: Застройщик ООО «СЗ Рич Плюс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Ипотеку предоставляет банк ВТБ ПАО. ПСК от 20,154 до 27,173% на 23.04.2026.
6: Изучите полные условия кредита на сайте vtb.ru и город-мира.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978. Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, с вами в пути Александр Карпин.
0: О главном.
1: Платить за зарядку автомобиля по единым правилам и пользоваться одним приложением в любой точке страны может стать реальностью. Министерство транспорта передает регионам программное обеспечение под названием «Энергия Москвы», которое призвано объединить всех операторов страны и создать единые стандарты. За последние полтора года в России появилось порядка 2300 новых зарядных станций, а общее их число приблизилось к 10 тысячам. Изменить порядок расчета доходов для семейной налоговой выплаты предлагают в России. Совет матерей считает, что рассчитывать нуждаемость нужно по чистому доходу семьи, то есть уже после уплаты подоходного налога. Инициативу уже направили на рассмотрение Министерства труда. Напомню, право на возврат в семьи из 13% уплаченного НДФЛ имеют семьи, чей средний душевой доход не превышает 1,5 региональных прожиточных минимумов. Сборная России поднялась на 35-е место в рейтинге FIFA. Наша национальная команда опередила сборную Польши, тем самым Россия вернула себе футбольные позиции 4-летней давности и сохранила звание самой высокорейтинговой сборной из числа отстраненных от международных турниров, несмотря на то, что наши футболисты проводят только товарищеские матчи. В конце мая, напомню, подопечные Валерия Карпина уступили Египту со счетом 1-0, но затем сухую 3-0 обыграли команды Буркина-Фасо и Тринидада и Тобаго в Волгограде и Калининграде соответственно. Что касается лидеров рейтинга FIFA, Франция уступила первое место Аргентине, опустившись на третью позицию. Испания осталась второй по силе футбольной сборной мира. Иран перекрывает Ормузский пролив для прохода любых судов. В таком решении штаба военного командования страны сообщило иранское гостелевидение. По его данным, на фоне новых атак США по югу Ирана, движение через Ормузский пролив запрещено, в том числе нефтяным танкерам и торговым судам. Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что провел телефонные переговоры с высокопоставленными иранскими чиновниками, однако информагентство ТАСС ним такую информацию опровергает.
0: Транспорт.
1: Роботы могут стать помощниками проводников в поездах, но не заменят людей. Так российские железные дороги прокомментировали результаты предварительных испытаний сервисного робота в поезде «Ласточка». Устройство разработали студенты столичных вузов. Их робот умеет встречать посетителей, проверять билеты и документы, а также отвечать на вопросы. По данным пресс-службы РЖД, электронный помощник проводника работает стабильно, но его предстоит доработать, а также проверить, как робот поведет себя в движущемся поезде на разных скоростях. Это были новости. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: Новости на Дорожном радио.

0: Реклама. Для некоторых счастье звучит так. Или так. Может, вот так. Но лучше так. Квартиры в готовом доме ЖК «Пятый элемент». Мы знаем о счастье все. Подари себе и близким ключи от счастья. Подробности на сайте jk5element.rf или по телефону +7 978 555 50 50. Застройщик ОСК «Статус забал». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Покупай новую «Ниву Легенду». Восхищайся крымским летом. В «Симферополь Лада» всего от 783 тысяч рублей. Официальный дилерский центр «Симферополь Лада» на Бородина 36. Подробности 8-978-076-3200 и на сайте krym.lada.ru.
1: Указана стоимость «Лада Нива Легенда» классик 2026 года выпуска до 30 июня с учетом выгоды 20% по государственной программе автокредитования при покупке по программе «Трейдин». АО «Автофинансбанк». Не оферта.
0: Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оцени Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Техносервис.
3: Телефон рекламной службы дорожного радио в Симферополе 207-27-97. Код города 978.
4: Дорожное радио.

0: Реклама. Вечное премиальное обслуживание «Альфа-Онли» от Альфа-Банка. Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. «Альфа-Онли». АО «Альфа-Банк».
1: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
2: Предложение ограниченное действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
3: Лента. Поставщик шашлыка номер один. Всегда свежее мясо от проверенных поставщиков и более 30 видов шашлыка. С 11 по 17 июня. Шашлык Лента Фреш из свиной шеи в брусничном маринаде. 499 рублей за килограмм. Подробности на сайте lenta.com. За шашлыками! Ленту!
4: Все сложится с новым кроссовером Тенет Т4Л. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Тенет Т4Л. Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
5: Цена действительно на модель Тенет Т4Л. Комплектация актив 2026 года выпуска.
0: Вечное премиальное обслуживание «Альфа-Онли» от Альфа-Банка. Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. «Альфа-Онли». АО «Альфа-Банк».
6: Дорожное радио.

Дорожное радио. Симферополь 91.5

руке. Как же ты заводишь меня, я растворяюсь в тебе. Ночь откровений снова и снова, где только мы вдвоем. И нет никого важнее, чем ты, стоп. Я отключу телефон.

уноси готовенького. Вжик, вжик, вжик. Кто на новенького? Кто на новенького? Кто на новенького? Подходите. Ну, ближе, ближе. Вам урок преподнесу. Подлецов насквозь я вижу, подлецов насквозь я вижу. Зарубите на носу. Вжик.

0: на опасных поворотах. Трудно нам, как на войне. И, быть может, скоро кто-то, и, быть может, скоро кто-то прав, поет и обо мне.
1: Бжик, бжик, бжик, уноси готовенького.
0: Бжик, бжик, бжик,
1: кто на новенького?
0: Кто на новенького? Да, кто на новенького? Юный друг в бою открытом защитить готов все честь. И оружием забытым сам держи святую весть. Ну, бжик, бжик, бжик, оп, уноси готовенького. Бжик, бжик, бжик, оп, кто на новенького? Кто на новенького? Кто на новенького? Эй!

0: Реклама.
1: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
0: Дорожное радио.

0: Дорожное радио. Симферополь 91.5 FM. Вместе в пути. Дорожное радио представляет «Запаска». Программа об автомобилях, водителях и пешеходах.
1: Здравствуйте. На Дорожном радио программа «Запаска». Сегодня в выпуске. Три способа завести автомобиль с автоматом. От классики до безумия. С вами Владимир Лебедев. Поехали. Представьте ситуацию. На вашем автомобиле с АКПП сел аккумулятор. От города вы далеко. Самым действенным и разумным способом завести машину, оборудованную автоматической коробкой передач, является так называемая прикурка. Для новичков объясню процедуру. Понадобится автомобиль-донор с исправным аккумулятором и провода для прикуривания, толстые и с мощными крокодилами. При подключении проводов к машинам двигатели должны быть заглушены. Сначала соединяют плюс аккумулятора донора с плюсом заводимой машины, затем минус. Да, минус на заводимой машине лучше подключить на корпус двигателя. Заводим двигатель донора и ждем несколько минут, чтобы аккумулятор вашей машины мог немного подзарядиться. После успешного запуска снимаем провода. Отсоединяет провода также по одному. Минус, затем плюс. Сначала от донора, потом от заводимой машины. Теперь можно ехать. Кто бы что ни говорил, но завести машину с автоматом с толкача вполне возможно. Для этого при помощи буксирного троса прицепляем наш автомобиль к тянущей машине. Селектор автомата переводим в положение N. Разгоняем автомобиль до 30 км в час и движемся с такой скоростью 2 минуты. Затем переводим селектор коробки передач в положение Drive, или если есть, 2. После запуска двигателя переводим селектор автомата в положение N и подаем сигнал для остановки водителю тянущего автомобиля. А теперь внимание, немного тонкостей. При заводке с толкача после первой неудачной попытки выждите минут 15, не меньше, чтобы остыла коробка передач, после чего заводку можно повторить. А вот третью попытку делать не рекомендуется. Итак, все на грани фола. Так что заказывайте эвакуатор. А теперь экзотика. Предлагаю вашему вниманию механический способ завести машину с автоматом. На двигателе со стороны противоположной коробки передач находятся шкивы привода вспомогательных агрегатов. Генератор, кондиционер, насос гидроусилителя и так далее. В действие они приводятся ремнями. Если ремней несколько и крайний не приводит в движение генератор, то смело снимаем его и плотно наматываем на шкив коленчатого вала двигателя. Наматываемый ремень должен быть достаточной длины, чтобы хватило сделать 3-4 витка вокруг шкива. Коробку передач переводим в положение «паркинг». Включаем зажигание. Чтобы раскрутить двигатель, понадобится серьезное усилие, но результат обрадует. На этом у меня все. С вами был Владимир Лебедев и программа «Запаска» на Дорожном радио. Любой из выпусков вы можете послушать на нашем сайте или подписавшись на официальный подкаст. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: «Запаска». Практически полезная, теоретически грамотная, приятная во всех отношениях. Программа об автомобилях, водителях и пешеходах. По будням в 11.30, 21.00 и 2.30. Только на Дорожном радио. Дорожное радио. Пятница, суббота, вечер. Место нашей.

природе с шашлыками отдыхай, товарищ, с нами!

0: душе.
1: Жить хорошо, а с танцами по-русски. Жить еще лучше.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, с вами в пути Александр Карпин.
0: О главном.
1: Кипр меняет систему выдачи виз. С 13 июня визовые центры Кипра в России, работающие под управлением BOS International, прекращают прием заявлений из-за того, что у них истек срок договора с властями Кипра. С понедельника подавать документы на въезд в республику можно будет только в консульском отделе посольства в Москве, а также в генконсульствах в Санкт-Петербурге, Краснодаре и Екатеринбурге. Тем же, кто успел подать документы до 11 июня, паспорта с готовыми визами Кипра нужно будет получать в тех же визовых центрах. Самый известный долгострой мира дождался знакового момента. На соборе Саграда Фамилия в Барселоне завершилось строительство центральной башни. Тем самым базилика обрела силуэт, задуманный архитектором Антонио Гауди. Это произошло спустя 144 года после закладки первого камня на строительстве. События отметили богослужением с участием Папы Римского. При этом окончательное завершение строительства Саграда Фамилия намечено на 2034 год.
0: Спорт.
1: В Мексике начинается чемпионат мира по футболу. В матче открытий в Мехико встречаются сборные Мексики и ЮАР. Всего в мировом футбольном первенстве участвуют 48 команд. Продлится турнир более месяца. Всего сборные сыграют свыше 100 матчей. А принимают чемпионат мира по футболу в этом году стадионы сразу трех стран – Канады, Мексики и США. Что касается чемпиона мира по футболу, он определится 19 июля. Большой театр открывает продажу льготных билетов. С 8 вечера по московскому времени на официальном сайте Большого театра можно будет приобрести билеты на спектакли «Евгений Онегин», оперу «Князь Игорь», балет «Жизель» и другие постановки. Доступны они будут молодым людям в возрасте от 14 до 22, гражданам старше 60 лет, а также ветеранам боевых действий по стоимости от 200 до 2000 рублей.
0: Транспорт.
1: В России успешно испытали первый пригородный дизель-поезд. Он призван заменить устаревающие рельсовые автобусы на неэлектрифицированных участках. Состав ДП-2Д в течение года тестировали в Подмосковье, на полигоне в Белореченске и на маршруте от Петербурга до Сартовалы. В итоге было принято решение выпустить установочную партию из 30 таких составов. Отмечу, что особенность пригородного дизель-поезда в технологии под названием «Тяни-толкай». В отличие от привычных составов, управление доступно и в локомотиве, и в головном вагоне поезда. Это были новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
0: Новости на Дорожном радио. Для тех, кому до и тех, кому за. Кондуктор сегодня не жми на тормоза.

Продолжаем. Танцы по-русски. На Дорожном радио.

0: Реклама.
1: Вечное премиальное обслуживание «Альфа Онли» от Альфа-банка. Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. «Альфа Онли». АО «Альфа-банк».

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один.
1: Акция действует с 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
2: Дискотека у Мангала. Наша здесь не пропадала. Танцы по-русски.

Дорожное радио. Симферополь 91.5 FM. Вместе в пути. Дорожное радио. Пятница, суббота, вечер. Место нашей встречи.

0: Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Реклама.
1: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
0: Продолжаем! «Танцы по-русски» на Дорожном радио.

0: иногда.
1: На природе с шашлыками отдыхай, товарищ, с нами!

Дорожное радио. Симферополь 91.5 FM. Вместе в пути. Дорожное радио. Пятница, суббота, вечер. Место нашей встречи.

Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Продолжаем! Танцы по-русски! На Дорожном радио!

Дорожное радио. Симферополь 91 и

0: добрые и душевные на Дорожном.
1: С вами на волнах Дорожного радио Юрий Антонов. Желаю вам хорошего дня и всего самого хорошего.

водитель, помни, позади дальний путь. Не забудь отдохнуть. Дорожное радио.

Реклама. Джак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Восьмиступенчатый автомат. 224 лошадиные силы. От 3 619 000 рублей. Джак Т9. Победитель премии внедорожник года 2025. Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackcar.ru. Дорожное радио.

У каждого есть огонек, он сердце согревает. Туманы тьму ночных дорог собою освещает. У каждого есть уголок, где сердце чаще бьется, где отчий дом родной порог, и он не продается.

Дорожное радио. Симферополь 91

на потолке. Как же ты заводишь меня, я растворяюсь в тебе. Ночь откровений снова и снова, где только мы вдвоем. И нет никого важнее, чем ты, стоп. Я отключу телефон.

0: такая погода. Полгода совсем никуда. Полгода плохая погода. Полгода совсем никуда.
1: Никуда, никуда нельзя.

неслышно ступает по крыше. В доме своем безмятежное спишь ты. Сна, улыбаясь в рассветном блаженстве.

только чтобы вместе были мы с тобой. Дрогнув, твои распахнутся ресницы, радостно утро в глазах заискрится, губы проснутся.

голос услышу, мечтательно сонный. Здравствуй, ты скажешь, какая беспечность так разлучаться.

0: соответствуют результаты переговоров.
1: Дорожное радио.
2: Симферополь 91 и